Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.

0: Ordner Jajel gerufen. Jajel Plini, Jajel Kvass, Jajel Schwanz, Jajel Chai, Jajel Sushi, Jajel Chi, Jajel andere Suppe, wie es Sushi, Jajel, Jajel,
1: Du hast Blumen gesagt?
0: Nein, ich habe auch die Maske gemacht. Ich höre mich gleich. Hörst du?
1: Hörst du?
2: Ist in Ordnung,
1: weiter.
0: Dam, Jajel, Zir, Jajel, Jajel, Pini, Malako, Jajel, Jablaro, Jajel, Limonen, Jajel, Ananas, Jajel, Jajel, Zir, Jajel, Kuzetai, Schokolade, Jajel, Mabel, Hühnchen, Sessi.
1: Nee, Hühnchen,
0: Papagei. Papagei, это было жутко. Это было жутко.
1: Вид.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.